0: Товарищ шериф, между прочим, Верховный Совет не имеет ничего против гастролей господина Линденберга в ГДР.
1: Und jetzt wieder ein Top-Hit aus den 70ern. Radio 8. Einfach gute Musik. Einfach mehr Mittelfranken.